Наше радио. Музыка

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

спать не могут. Они пьют уже с утра, ну а мне уже пора.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

Правовая регистрация средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар» Казань от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: этапах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор, качественные басы, яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июля. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru.
0: Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наше радио.

там выдавал тебе небо под дозом, укрывал от дождя, а сам молча глотал горячие слезы. Если шифруешь, смени пароль, привыкаешь, что следят за тобой, каждый твой взгляд принесет тебе боль.

0: Наша реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «ССЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: круглосуточно. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

этапах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Где участок выбрать?
8: Какой фундамент?
7: Какой кирпич?
8: Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
10: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
11: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
12: Солнце в синих небесах.
11: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. ООО «Билетон», ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид Акташ, дом 1, помещение 1.3.
13: Этим летом город Болгар. Новый рок-фестиваль Поволжье под открытым небом. Хранители. Чиж и компания. Мельница. Нейромонах Феофан. 8 часов живой музыки. Хранители. 27 июня. Татарстан. Болгар.
14: Возрастное ограничение 6+.
15: Проще простого.
16: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
17: Наше радио.

мундиры напялили, стаканы наполнили, едва захмелев, протрезвели и поняли, что вот она жизнь, а податься в ней некуда, есть соцреализм, пора.

вдоль и куда. Все на мне, что не собрано. Страна велика, шофера люди добрые. И жить от песни к стакану, от стакана до к песне. Ты спросишь, чего не сидится на месте мне? Нет, я мог бы найти себе толстую женщину, хозяйку, работницу. Секс-бомбу на меньшее я не согласен. Да никто не подпишет.

А что до меня, так я не тот и не этот. Меня вообще очень сложно причислить к поэтам. Озорница, певунья моя, умница, крестница. Я не жилец в этом доме, но ты моя лестница. Ты шлюха вокзальная, святая кормилица. Живая вода, беспощадная виселица. Стартами заплевана, роза пурпурная. Да не ты ли родила меня, мать шестиструнная? Я только с тобой еще что-то дозначу. Дешевый подарок, дорогая подачка, на струнах подвешенный, на грифе.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
5: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Специальные выходные на нашем радио. К выходу книги Александра Кушнира «Кинооблучение». Виктор Цой, группа «Кино» и музыкальный андеграунд 80-х. Время, в котором рождались песни, ставшие частью нашей жизни.
1: После концерта Цой успел заехать в гости к Александру Лепницкому на каретный ряд. В коридоре наткнулся на Курехина, который не без любопытства рассматривал японский синтезатор звуков «Му». Закончив изучение дефицитного агрегата, капитан попытался узнать у обкурившегося Хотина, как тебе удается извлекать из такого дорогого инструмента такие первобытные звуки. В свою очередь, офигевшего от суеты Виктора сейчас интересовали более насущие проблемы. Поэтому он с разбега начал приглашать московских приятелей на свадьбу с Марьяной, которая должна была состояться ровно через неделю. В тот вечер Цой покорил Москву своим транквилизатором, рассуждал позднее Лепницкий. «У меня осталась плохого качества видеозапись. Кореец в черном грандиозно смотрится на фоне портретов Ленина и Маркса». Потом случилась свадьба, на которую пригласили моего брата Владимира, отчаянного пьяницу. Я умолял его не звать, но молодожены были непреклонны. Последствия не заставили себя долго ждать. В разгар свадьбы нетрезвая Людмила Гребенщикова схлестнулась характерами с братом Лепницкого и швырнула в него бутылкой. Начался скандал, и все вокруг испуганно притихли. «Вдруг я заметил в руках Владимира нож», – рассказывала мне впоследствии Наташа Науменко. Майк подошел к нему вплотную и стал тихо говорить. «Старичок, ну успокойся, все же хорошо. Дай мне нож. Чего ты так в него вцепился? Ну порежь меня». Миша расстегнул рубашку, а я руками зажала себе рот. Володя оцепенел, нож скользнул по коже, немного порезав ее. В итоге, резко протрезвев, он куда-то убежал.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
5: 14+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Силы противовоздушной обороны уничтожили 239 украинских беспилотников над российскими территориями минувшей ночью. Летательные аппараты сбивали над 9 регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщила Минобороны. Также дроны атаковали паром Панагея на Керченской переправе. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, 4 человека погибли, 28 пострадали. Кроме того, в Краснодарском крае на фоне атаки беспилотника произошло возгорание на нефтяном терминале. Также дрон атаковал многоквартирный дом в Белгородской области, передает оперштаб региона. Предварительно пострадавших нет. Владимир Путин поздравил российских медиков с профессиональным праздником. Он указал на огромное значение труда работников здравоохранения, а также отметил, что они ответственно выполняют свой долг. Он добавил, что в стране продолжается работа по обеспечению доступной и качественной медицины для граждан. Планируется наращивание объемов строительства, ремонта и оснащения оборудованием медучреждений. Кроме того, российский лидер призвал ускорить внедрение научных разработок в работу медиков. Представители Ирана и США прибыли в швейцарский Цюрих на переговоры. Стороны обсудят условия реализации двустороннего меморандума о взаимопонимании. По данным иранской гостелерадиокомпании, в состав делегации республики вошли спикер парламента Мохаммад Багир Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи, зампред Совета безопасности Али Багири Кани и председатель Центробанка Абдельнасер Химати. С американской стороны в Швейцарию прибыли вице-президент Джей Ди Венс и его супруга Уша Венс. Они присоединились к прибывшим ранее спецпосланнику Дональда Трампа Стиву Виткофу и зятю американского президента Джареду Кушнеру. Посредниками на переговорах выступают Пакистан и Катар. Состоялась церемония вручения 32-й национальной театральной премии «Золотая маска». В этом году премия вручалась по новым правилам. Теперь награждаются только спектакли, частные номинации исключены. При этом в одной категории звания лауреата могут получить до 5 постановок. Спектакли в списках не значатся «Гора перед рассветом» и «Солнце Ландау» стали обладателями наград в номинации «Драматический театр. Большая форма». Лучшими драматическими спектаклями малой формы стали постановки «Кукольный дом», «Курьер», «Обломов», «Позывной тишина» и «Я не убивала своего мужа». Лауреатами в категории опера стали Семен Катко, «Аида», «Любить на войне», «Сказки Гофмана» и «Соловей». В номинации «Современный балет» лучшими стали «Грозовой перевал» и «Преступление и наказание». Вручение премии состоялось в музыкальном театре Омска. Вратарь сборной Кюрасао по футболу Алой Ром установил рекорд чемпионатов мира по количеству сейвов в основное время. Он отразил 15 ударов по своим воротам, обеспечив национальной команде ничью в матче второго тура группового этапа с Эквадором. Таким образом, сборная Кюрасао завоевала первое очко на мировом первенстве. Команда Кюрасао стала одной из главных сенсаций турнира. Это самая маленькая страна в истории, сумевшая пройти квалификацию на мужской чемпионат мира. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто, набирайте в поиске три латинские буквы. И нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий». Солнце в синих небесах. Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. ООО «Билетон», ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
1: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Специальные выходные на нашем радио. К выходу книги Александра Кушнира «Кинооблучение». Виктор Цой, группа «Кино» и музыкальный андеграунд 80-х. Время, в котором рождались песни, ставшие частью нашей жизни.
1: В определенный момент Цой осознал, что у него набралось немало новых песен. За несколько месяцев до этого Виктору удалось сделать пробную запись у Леши Вишни, который наконец-то создал у себя дома небольшую студию. Планировалось, что с первого-второго дубля будут зафиксированы композиции с аранжировками Каспаряна, создающими для ансамбля другую точку отсчета. И эту непростую задачу музыкантам удалось не только выполнить, но и перевыполнить. «Виктор приехал вместе с Марьяшей и Каспаряном. Они решили что-нибудь записать», — вспоминает Вишня. Не успев оглянуться, сделали первую болванку песни «Троллейбус». Юра играл соло, Витя пел, аккомпанируя на 12 струнке, а я стучал по картонной коробке клизмой, насаженной на отвертку. Мы и сами не заметили, как за один день все болванки и записались. Выяснилось, что Каспарян оказался куда удобнее Рыбина. Молчаливый, неконфликтный, смотрел Цою в рот и беспрекословно его слушался. Но в следующий раз Виктор приехал один. Мы что-то почистили, я склеил номера в нужном порядке и говорю: «А знаешь, как круто было бы назвать альбом? 46». Виктор рассмеялся, выразив тем самым согласие. По крайней мере, мне это так показалось. Он попросил сделать несколько копий и увез их с собой.

0: наша реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: Вести порядки получения на зон.ру 16+.
1: Мам, чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелиумрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: Накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
9: Да.
10: Да, ну что так вздохнули? Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
8: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
11: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
12: 12+.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

На правах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockman. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockman. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор, качественные басы, яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockman. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockman.ru. Спонсор трансляции АО Stockman. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Этим летом город Болгар. Новый рок-фестиваль Поволжье под открытым небом. Хранители. Чиж и компания. Мельница. Нейромонах Феофан. 8 часов живой музыки. Хранители. 27 июня. Татарстан. Болгар.
8: Возрастное ограничение 6+.
9: Проще простого.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
11: Наша.

0: Наша реклама.
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: Специальные выходные на нашем радио. К выходу книги Александра Кушнира «Кинооблучение». Виктор Цой, группа «Кино» и музыкальный андеграунд 80-х. Время, в котором рождались песни, ставшие частью нашей жизни.
1: Определяющим музыкальным приемом на «Начальнике Камчатки» получился минимализм. К примеру, обработка гитары Каспаряна осуществлялась не через овердрайв, а при помощи скромного советского магнитофона «Нота», выполнявшего функции фуз-эффекта. Бытие определяло сознание чаще, чем хотелось в данной ситуации. Отметим, что на барабанах здесь планировался Рома Баринов, который на нескольких репетициях играл на перкуссии. Но по ряду причин этого не случилось. Поэтому в студии стучали все, кому не лень. Петя Трощенков из «Аквариума», Сева Гакель, Саша Титов, Женя Губерман, а также ударник, личность которого удалось установить спустя много лет. Звали его Андрей Радченков. И именно он несет ответственность за нестрогий ритм в композициях «Прогулка романтика» и «Дождь для нас». Во время сессии творился бардак, и альбом записывался спонтанно, замечал впоследствии Титов. Это был наглухо интуитивный подход, абсолютно без репетиций. Материал делался так. Мы приходили в дом юного техника, и там Цой показывал нам песни. Мы пробовали все слепить. Я свои партии придумывал на ходу, часто в зависимости от того, какой барабанщик сегодня с нами играл. Неутомимый Тропила пытался придать этой стихии осмысленный характер, но вместо поисков нового звука Андрею Владимировичу, который писал одновременно «Аквариум», «Зоопарк» и «Кино», приходилось заниматься переписыванием криминально сыгранных дублей. При этом Цой с Каспаряном могли часами сидеть в аппаратной и ожидать, когда сможет играть Титов, когда освободится студия или когда появится свободный перкуссионист. Изображенный на поздних вариантах обложки новый барабанщик «Кино» Густав Гурьянов на сессии отсутствовал, появившись, по легенде, лишь в финальной прогулке романтика. Доказывать этот факт никто пока не торопится. Поэтому было неудивительно, как впоследствии Гурьянов системно уходил от моих вопросов на тему участия в «Начальнике Камчатки». Известна лишь точная дата. 10 мая 1984 года запись альбома была завершена.

0: Наша реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
9: Где участок выбрать?
10: Какой фундамент?
9: Какой кирпич?
10: Сколько это вообще стоит?
11: Можно проще.
12: Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
13: Телефон 239-31-31. Честнызастройщик.рф.
14: Проще простого.
15: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Паромные перевозки через Керченскую переправу с 21 июня временно приостановили на фоне атаки ВСУ на паром. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. В связи с запретом на проезд по Крымскому мосту водителям большегрузного транспорта рекомендуют выбирать альтернативный сухопутный маршрут. В частности, трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь. Сегодня ночью в Темрюкском районе на Керченской переправе был атакован паром «Панагия». 4 человека погибли, 28 получили ранения. 14 пострадавших, в том числе 2 ребенка, госпитализированы. Владимир Путин присвоил звание народного артиста России актеру Владимиру Конкину. Он известен по работам в фильмах «От Ибата шли солдаты», «Место встречи», «Изменить нельзя», «Как закалялась сталь» и других. Кроме того, президент наградил орденом за доблестный труд академика РАН селекционера Евгения Седова, а также присвоил звание Героя труда гендиректору Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрею Каприну. Коллектив аэропорта Внуково глава государства наградил орденом почета. Соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. Длительность полного курса лечения отечественной мРНК-вакцины для терапии меланомы составляет около полугода. Такие данные привели в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава России. Лекарство вводится на 1, 8 и 15 дни с постепенным увеличением дозировки. Далее инъекция производится раз в 3 недели. Всего предусмотрено до 10 введений. Лечение проводится в комбинации с иммунотерапией. Страховая пенсия по старости будет назначаться автоматически без заявления от гражданина со следующего года. Соответствующий проект закона Минтруда опубликован для общественного обсуждения. Россиянам теперь не придется собирать документы для оформления пенсии. Согласно нововведениям, социальный фонд сам примет решение о назначении за 30 дней до того, как человек достигнет необходимого возраста. Для этого учреждение будет использовать уже имеющиеся в его системах данные. В течение 3 рабочих дней фонд уведомит об этом будущего пенсионера. Условия для автоматического назначения — это не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 баллов индивидуального пенсионного коэффициента, уточняет сайт Национальной службы новостей. 21 июня в северном полушарии наступило астрономическое лето, сообщили в Московском планетарии. Это самый длинный день в году в северном полушарии. На широте российской столицы светлое время суток продлится 17 часов 33 минуты. Темно будет всего 6 часов 27 минут. Солнце сегодня занимает наивысшую в году точку над горизонтом. Такое явление называют летним солнцестоянием. После этого световой день начнет убывать, а темное время расти, пока их продолжительность не сравняется в день осеннего равноденствия 23 сентября. Популярный телеграм канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в

Мы все лишь тащим свои лямки уже за возможность. Большое спасибо. Быть живым самое интересное из случившегося со мной когда-либо.

0: Специальные выходные на нашем радио. К выходу книги Александра Кушнира «Кинооблучение». Виктор Цой, группа «Кино» и музыкальный андеграунд 80-х. Время, в котором рождались песни, ставшие частью нашей жизни.
1: Вернувшись в Ленинград, Цой уволился с работы и с энтузиазмом переключился на изучение кунг-фу. Надо отметить, что увлечение восточными единоборствами в СССР в тот период официально не одобрялось. В 1984 году было введено уголовное наказание за обучение карате, как разновидности рукопашного боя, культивирующего жестокость и насилие. Но все практикующие энтузиасты прекрасно знали, что это не так, поскольку карате в переводе с японского означает «пустая рука». Правда, сам Виктор занимался в основном кунг-фу. Его тренером был известный востоковед и преподаватель китайских боевых искусств Сергей Пучков, который часто ходил на квартирники аквариума Цоя и Майка. В 1983 году он прославился тем, что написал иероглифами название «Радио Африка» на обложке альбома аквариума. «Виктор пришел к нам заниматься нунчаку», рассказывал в интервью для книги Сергей Гаврилович Пучков. «Я показал ему все, что мог, и Цою понравилось. Стали отрабатывать приемы, а затем перешли на движение ног по технике карате. Технику рук я давал как синтез разных стилей, поскольку один стиль был уже никому не интересен. Оплетку для тренировки нам организовала Марьяна, еще во времена работы администратором в цирке. Любопытно, что местные укротители тигров сделали ее куда лучше китайских умельцев». В течение нескольких лет Пучков активно делился уникальными знаниями с Виктором. Он давал почитать музыканту переводы изданий китайских философов, а также ряд книг из собственной коллекции и библиотеки Педагогического института имени Герцена. Кроме того, наставник показывал Цою дефицитные видео. В частности, китайские фильмы с Ли Лян Зе, видеосюжеты про монастырь Шаолинь и гонконгские короткометражки про Ушу.

0: наша реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet.

0: безработицы. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
1: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
2: 14+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар» Казань от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама.
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
3: Солнце в синих небесах.
2: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. ООО «Билетон», ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Специальные выходные на нашем радио. К выходу книги Александра Кушнира «Кинооблучение». Виктор Цой, группа «Кино» и музыкальный андеграунд 80-х. Время, в котором рождались песни, ставшие частью нашей жизни.
1: В то время у меня был казахский курс, который я взял из благодарности Казахстану за то, что они меня приняли, когда меня выгнали отовсюду, рассказывал позднее Соловьев. На казахском курсе учился Нугманов. У них было такое задание – снять репортаж. И Рашид решил снимать в Ленинграде. Я говорю, тебе на втором курсе никто денег на экспедицию в Ленинград не даст. Поищи что-нибудь в Москве. Да не, я там добыл такие вещи, которые в Москве не найду ни в коем случае. Там есть один подвал, а в нем кочегарка. И в этой кочегарке кореец хреначит. И при этом песни поет. Это офигенный кочегар с офигенными песнями. Ну нет денег. Ну я как-нибудь тогда сам. И через какое-то время Рашид привел ко мне на студию корейца в длинном пальто. Так я впервые увидел Цоя. Съемки фильма под названием «Еха» заняли 2 недели. Но, к сожалению, в него не попал ряд важных эпизодов. В частности, кадры с исполнением песни «Мама анархия» прямо на канале Грибоедова и с акустическим квартирником Цоя и Каспаряна, где музыканты играли композицию «Дальше действовать будем мы». Говорят, что рулоны пленки с этими документальными сокровищами долгое время хранились в квартире Николая Михайлова, но дальнейшая их судьба неизвестна.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Так звучит наша

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Россия не ждет выполнения договоренности в Анкоридже, заявил Юрий Ушаков. Помощник российского президента подчеркнул, что одна из сторон по-прежнему придерживается достигнутых соглашений, а другая так и не смогла выполнить свою часть обязательств. По его словам, Москва ожидает победы и реализации собственных целей. Ушаков отметил, что уверенность стран Запада в том, что они смогут нанести России поражение, ошибочна. Он посоветовал им проанализировать происходящее на фронте для оценки реальной ситуации, добавив, что российские войска постоянно продвигаются вперед. 30 новых вирусов, которые переносят на территории России комары, клещи, мелкие млекопитающие и рукокрылые, выявил Центр «Вектор» Роспотребнадзора. Ученые сформировали биобанк вирусов в составе нативных биологических образцов из 50 регионов страны. В него вошло более 20 тысяч экземпляров упомянутых видов. Специалистам удалось идентифицировать 30 новых РНК-вирусов, и геном расшифрован более чем на 70%. Также были обнаружены 3 новых неклассифицированных РНК-вируса. 13 подростков пострадали в результате нападения на детский лагерь в республике Тыва, сообщили в региональном управлении МВД. Мужчина проник в корпус учреждения и набросился на находящихся там детей, а также повредил мебель. В момент происшествия там находилось около 30 человек. Сотрудники лагеря задержали нападавшего и передали полицейским. Медики осмотрели пострадавших и оказали им помощь. Устанавливаются детали произошедшего, следователи возбудили уголовное дело. Формат выпускных вечеров в российских школах определяют региональные органы власти, образовательные организации и родительское сообщество. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Однако при подготовке к торжествам регионы должны учитывать требования комплексной безопасности. Ведомство поддерживает практику проведения выпускных мероприятий. Министр назвал это школьной традицией, которая играет значительную роль в объединении и сплочении школьного коллектива. Для министерства в приоритете вопрос сохранения подобных традиций, добавил Кравцов. Проведение выпускных вечеров в школах в этом году запланировано на 27 июня. Для медицинских работников в России действует ряд мер государственной поддержки, напомнил депутат Дмитрий Свищев. Они имеют право на досрочную пенсию при наличии специального стажа. 25 лет для работавших в сельской местности и поселках городского типа, 30 лет для городских сотрудников. В ряде регионов действует программа частичной компенсации расходов на аренду жилья для медиков. Для специалистов первичного звена районных больниц и скорой помощи предусмотрены специальные выплаты от 4,5 до 50 тысяч рублей в месяц. Также с этого года закреплено требование о зарплатных гарантиях для медработников федеральных учреждений. Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В этом году он выпадает на 21 число. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит Дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация о организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
0: Проще простого.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.

0: Специальные выходные на нашем радио. К выходу книги Александра Кушнира «Кинооблучение». Виктор Цой, группа «Кино» и музыкальный андеграунд 80-х. Время, в котором рождались песни, ставшие частью нашей жизни.
1: История о том, как собирали массовку для съемок песни «Перемен», стала притчей во языцах. Для ассистентов Сергея Соловьева это была головная боль. Как за пару суток организовать в «Зеленом театре» внушительную толпу и выплатить каждому гонорар за съемочный день? Узнав про эти трудности, Цой удивленно спросил: «А зачем? Они ж сами придут». «Но как?» – искренне удивился Соловьев. «Ну, надо позвонить двум-трем людям». И на следующий день «Зеленый театр» был полностью заполнен. Но к этому моменту, как оказалось, все самое сложное было еще впереди. Дело в том, что в разгар съемок за сценой вспыхнул конфликт интересов, поскольку на разогреве у кино должны были выступать московские группы «Звуки Му» и «Вежливый отказ». «Когда снимали этот фильм мундацкий, перед нами целый час «Звуки Му» били по мозгам», жаловался впоследствии Густав Бурьянов. «Судя по всему, они впервые дорвались до аудитории, которую никогда не видели. И вот они играют и играют, играют и играют, а потом нам вырубили звук. С тех пор я возненавидел процесс киносъемки». Музыканты кино успели исполнить «Перемен», после чего ассистенты, под предлогом завершения съемочного времени, начали резко сворачивать аппаратуру. Тогда Цой жестко заявил техникам: «Эй, стоп! Я обещал публике, что буду сегодня петь». С ужасом глядя на темное море народа, один из администраторов подскочил к музыканту и нервно спросил: «А если я тебе въеб сейчас?» «Ну, въеб», — ответил Цой и невозмутимо исполнил еще две песни. Включенный микрофон транслировал эту милую беседу в озлобленный ожиданием зал. Когда под покровом темноты возбужденная толпа покидала «Зеленый театр», она умудрилась сломать массу скамеек и перевернула пожарную машину, уронив ее на бок. Неудивительно, что на несчастных 30 ментов и сотню испуганных дружинников никто из поклонников кино не обратил никакого внимания.

0: Наша реклама.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар» Казань от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
7: Этим летом город Болгар. Новый рок-фестиваль Поволжье под открытым небом. Хранители. Чиж и компания. Мельница. Нейромонах Феофан. 8 часов живой музыки. Хранители. 27 июня. Татарстан. Болгар.
8: Возрастное ограничение 6+.
9: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
10: Проще простого.
11: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
12: Наше радио.

чего и зачем. Из городов случайных мы не случайные все. Время неведомой силы крутит с легкостью стрелки лет.

0: Специальные выходные на нашем радио. К выходу книги Александра Кушнира «Кинооблучение». Виктор Цой, группа «Кино» и музыкальный андеграунд 80-х. Время, в котором рождались песни, ставшие частью нашей жизни.
1: Действительно, к концу весенне-летнего тура 90-го года музыканты ощущали на себе все признаки явного переутомления. Радости от выступлений никто не получал, ток не шел, праздника давно не чувствовалось. К примеру, Юра Каспарян, из которого слова лишнего не вытянешь, в одном из интервью внезапно разоткровенничался. Эти гастроли никому не нравились. Последнее время Цой любил напоминать нам, что все это держится только на дружбе. То есть он нас терпит только потому, что мы друзья. В итоге боролись мы за одно, а напоролись на другое. Как только пошли большие деньги, тут же началась какая-то зависимость. Это превратилось в работу, в натуральное выбивание крупных гонораров. Надо заметить, что нечеловеческая усталость кино в глаза зрителям, в общем-то, не бросалась. Команда из 4 манекенов в черных костюмах работала как идеально настроенный механизм. Просто песни на концертах исполнялись все медленнее и медленнее. А саунд некоторых композиций стал напоминать местами... Во время этого тура музыканты кино слушали в автобусе на полную громкость исключительно «Ласковый май», вспоминал организатор концертов Роман Альтер. «Первоначально я думал, что это они так надо мной издеваются. Но потом, когда часами едешь в автобусе, а киношники беспрерывно крутят Юру Шатунова, это начинало очень сильно утомлять и раздражать».

0: Наша реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Наша.
1: Чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама Аухилинрус. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

правах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка фест в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка фест в Stockmann. Только до 28 июля. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 500 54 20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. После массированной атаки ВСУ на Керченский полуостров возбудили уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Следствие устанавливает детали произошедшего и конкретных лиц, причастных к ударам на гражданские объекты. В ночь на воскресенье произошла беспилотная атака на Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Погибли 4 мирных жителя, еще 28 получили ранения. На фоне ударов ВСУ власти региона временно остановили паромные перевозки по Керченскому переправе. Почти 700 тысяч специалистов будет работать в детских лагерях этим летом, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Из них более 80 тысяч человек вожатые и 190 тысяч педагогические работники. Он подчеркнул важность сотрудников в этой сфере, так как именно они создают в досуговых учреждениях развивающую безопасную среду. Глава Минпросвещения также рассказал, что ведомство оказывает содействие студентам, которые хотят работать вожатыми. Им помогают с организацией досрочных экзаменационных сессий и утверждением индивидуальных учебных планов, чтобы они могли приступить к работе. Работе уже с первой летней смены. Российских врачей хотят приравнять по статусу госслужащим. Разрабатывается соответствующий законопроект. Об этом рассказал депутат Госдумы Юрий Григорьев. Эта мера закрепит за медработниками дополнительные социальные гарантии и более высокий уровень оплаты труда. Предлагается дать таким специалистам право на единовременную субсидию на приобретение жилья или приоритетное право на служебную недвижимость. Также парламентарий назвал в качестве мер поддержки, сопоставимую с обеспечением федеральных госслужащих, право на повышенную пенсию по выслуге лет. Кроме того, инициатива предусматривает предоставление медикам ежегодного дополнительного отпуска, медицинского и санаторно-курортного обеспечения и обязательного государственного личного страхования. Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В этом году он выпадает на 21 число. Ушел из жизни преподаватель школы-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков. Он умер в возрасте 52 лет. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, сообщили в пресс-службе учреждения. Рыбаков учился в Ярославском театральном институте, а также на кафедре пластической выразительности актера в Высшем театральном училище имени Щукина. С 1997 года он работал в школе-студии МХАТ, где готовил будущих актеров. Также преподаватель состоял в гильдии режиссеров-педагогов по пластике. Россияне назвали места для идеального отпуска. По данным недавнего исследования, самые популярные города для внутреннего туризма – это Сочи и Адлер. Эти курорты набрали по 9% голосов. Также в список попали Крым, Горный Алтай, Санкт-Петербург и Байкал. Среди зарубежных направлений для идеального отдыха большинство опрошенных называют Турцию, у которой 11%. Следом идет Италия и замыкает тройку лидеров Таиланд. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице.

0: Наша реклама.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
0: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
3: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
4: Солнце в синих небесах.
3: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. Обилетон по ГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится. Возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем, так все тихо, сухо, да правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу, сном неправедным. Я по засухе, ведро полное, между фар летаю.

0: Специальные выходные на нашем радио. К выходу книги Александра Кушнира «Кинооблучение». Виктор Цой, группа «Кино» и музыкальный андеграунд 80-х. Время, в котором рождались песни, ставшие частью нашей жизни.
1: Вместо 30 минут нам пришлось играть час 20, вспоминал в интервью для книги клавишник разогревающей группы «Принцип неопределенности» Антон Тихонов. Дело было глубокой ночью в Братске, и температура упала до отметки минус 3 градуса. Публика потерпела наши песни некоторое время, но потом в нас полетели бутылки, палки с гвоздями и какая-то арматура. В это время братва успешно громила гостиницу, чтобы убедить Айзеншписа вернуть музыкантов на стадион. И когда в разгар артиллерийской атаки бутылками мы, немного пораненные и обесточенные, сошли со сцены, около нас затормозил зеленый милицейский УАЗик с синей полоской. Из него выходит Кино и Айзеншпис, который спрашивает: «Вы куда барабаны понесли?» И тогда наш вокалист Вадик Мазитов подходит к Цою и говорит: «А зачем вы вообще приехали? Не поздновато ли?» И Цой отвечает немного надменно: «Не поздновато». У Виктора рост 1 метр 84 сантиметра, а Вадик невысокий. Тем не менее, Мазитов смотрит Цою в глаза, а затем бьет его кулаком в челюсть и истошно орет: «Ты чукча ебаная!»

0: Наша реклама.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны? По национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+.

0: Настя, ну как? Родителей выбрали?
1: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
2: Накопить на квартиру надо.
3: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
5: Да.
6: Да, ну что, за минуты. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
4: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
7: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

правах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockman. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockman. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор, качественные басы, яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockman. Только до 28 июля. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockman.ru. Спонсор трансляции АО Stockman. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар» Казань от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама.
6: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
7: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Наше радио. Музыка поколения.

0: реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я хотел вас представить, Ольга. Я хотел сказать, что Ольга Ершова...
2: Ну, представьте меня, как вы меня представляете обычно?
1: В эфире или вообще?
2: Вообще в целом.
1: Вообще в целом.
2: Когда меня нет, как
1: представлять? Шуточки, конечно, шуточки. Вроде взрослые люди сидят, да? Один, тем более, я. Итак, друзья, наше все. Нескучные поэты Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. И мы вновь встречаемся с вами. Хотим обсудить сегодня тему. Очень интересную и, как мне кажется, в принципе, ты начинаешь ее понимать только со временем, да? Потому что и все это, конечно, связано и с любовью, и еще там с какой-то симпатией. Это красота в глазах смотрящего. Если честно, Ольга, я не сразу понял эту фразу, когда я впервые ее прочел. Вот. Я думаю, вы тоже ее не сразу поняли. Сложно быть красивым человеком, да? Поэтому, да, мы от этого, конечно, страдали. Ну, Ольга, особенно, я думаю.
2: Ты, кстати, знаешь, кому она принадлежит?
1: Вот сейчас вы меня подставите.
2: Вот я, чтобы тебя не подставлять, я впервые скажу.
1: Решила загуглить в Яндексе?
2: Маргарет Хангерфорд, вот оказывается.
1: Как вы легко сказали. Видно, прям сразу чувствуется, в активе лексикона лежала эта фраза у вас.
2: В активе лексикона лежала. Но потому что у нас более привычны нам фразы Достоевского, там, «Красота спасет мир», вот, или Чехова про красоту, мы знаем это все.
1: Да, или «Мальчик, неси это самое, я на, в общем, родину лечу», да-да-да.
2: Тем не менее, «Красота в глазах смотрящего» — вот такая прекрасная женщина. Впервые об этом
1: сказала.
2: Что
1: эта фраза для вас значит? Скажите, пожалуйста, Ольга. Вот как это понять? Вот как с точки зрения женской психологии? Я, видите, я знаешь, очень аккуратен, слово «логика» не говорю, да?
2: Ты знаешь, поскольку у нас все-таки поэтическая вот эта программа, есть у меня даже по этому поводу стихи. Сейчас прям прочту, потом прокомментирую. А вроде ты все тот же человек. Глаза и руки, волосы и плечи, пока не любишь, все яснее и легче. Но маятник души взмывает вверх. И вижу я, как прежние глаза уже черты иные обретают. И волосы в туман и дым китают, а руки жгут, мои в ладони сжав. Лицо, как лик, становится светлее, зубы ослепительно красивы, дыхание сбивает с курсивом, между нами раскатившись вдоль аллей. И фраза обрывается в конце, споткнувшись о неровное дыхание, и громким заполняется молчанием у края губ, попавших под прицел. В общем,
1: да.
2: Смысл...
1: Спасибо большое, красивое стихотворение.
2: Ну, это же действительно...
1: Мне очень нравится ваше дыхание вдоль аллеи, вот это вот, в общем, вдоль аллеи, которое вот дыхание вдоль аллеи, это прям, я бы запомнила этот образ.
2: Ну, ты знаешь, и действительно, мне кажется, по поводу твоего вопроса, это какое-то, мне кажется, чудо на земле. То, что вот, если есть чудеса, вот люди говорят часто, ну, вот я чудес не видел. Вот мне кажется, это и есть чудо. Когда ты встречаешь человека, он тебе не кажется даже особо там, может быть, симпатичным сначала. Вот, но потом...
1: А потом он говорит, поехали на Мальдивы, да, и ты как-то... Что-то есть в вас, знаете, что-то есть в вас.
2: И потом ты его узнаешь.
1: Анастасия.
2: И ты смотришь на него другими глазами, и тебе кажется уже, да нет, он вроде такой статный, и как-то...
1: А то, что нос кривой, так это римский профиль,
2: так, да? Так это римский профиль.
1: А то, что ухило по ухе, так это мило.
2: Это деликатес, это, как говорил в фильме «Влюблен по собственному желанию», это не шипотреб, это интпошив.
1: Да,
2: толпы.
1: А ножки, как у той козырожки, тоже, кажется,
2: мне
1: оттуда.
2: Мне кажется, это такое доступное человеку чудо. Видеть красоту.
1: Я сейчас скажу ужасные вещи. Может быть, меня после этого перестанут любить наши слушательницы. Я надеюсь, этого не будет. Но именно эта черта дает нам возможность, ну, как бы не разделиться на два класса. Класс, собственно, людей красивых и там они сами похуже. Как-то там, да, как-то там похуже. Вот, поэтому, да, это, вот есть такая возможность. Мы с Ольгой приготовили сюрприз. Мы уже в следующем выходе представим нашего гостя. Друзья, мы не просто так, мы, естественно, и мы взяли такой очень большой, очень красивый рояль в кустах. У нас будет опять. Да, поэтому дождитесь.
2: Симпатичный рояль.
1: Да, и очень интересный человек, который уж кто-кто, а он точно знает, как снять красиво и как видеть красоту в обычном. Вот, поэтому я думаю, что с ним беседа будет интересна. Итак, друзья, это «Нескучные поэты». Наше все, мы очень скоро вернемся.
3: Наша реклама.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Этим летом город Болгар. Новый рок-фестиваль Поволжье под открытым небом. «Хранители». Чиж и компания. Мельница. Нейромонах Феофан. 8 часов живой музыки. Хранители. 27 июня. Татарстан. Болгар.
7: Возрастное ограничение 6+.
3: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: Друзья, возвращаемся. Это «Нескучные поэты» и «Наше все». Проект Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. И мы хотим представить нашего гостя.
1: Я хотела сказать ваше имя, Дмитрий. Ну,
0: вы можете его сказать. Вы его уже сказали, Ольга. Еще раз хотите, Дмитрий?
1: Ладно, уж знаете,
0: имя твое льдинка на языке.
1: Раз.
0: Да, вот это вот.
1: Давайте лучше я представлю нашего гостя, тем более, что это мой хороший друг. Это продюсер, режиссер, который умеет видеть красоту и делать ее в кадре успешно. И клипмейкер Алексей Голубев.
0: Ваши аплодисменты. Ну, вы их сейчас не слышите, но все сказали вау, вау, вау. И, в общем, половина наших музыкантов.
1: Алексей.
0: Да, тоже
1: очень позавидовали. Очень приятно вас видеть.
2: Я должен тут сказать здравствуйте.
0: Да.
1: Чтобы радиослушателям было приятно, они хотя бы должны вас слышать.
2: Здравствуйте всем.
0: Внесите немного здравого смысла в наш с Ольгой прекрасный абсолютно диалог. Вот, поэтому я у вас хотел...
1: А от скромности вы не умрете, Дмитрий, я так чувствую. У нас прекрасный с Ольгой высокоинтеллектуальный диалог.
0: Я пытался скрыть вот это и чушь прекрасную нести, и хотел взять как-то более, знаете, как-то так презентабельно завернуть это в конфетку клипа. Скажите, пожалуйста, Алексей, вот так, чтобы нашим слушателям было немного понятно, а вы с кем работали из музыкантов и для кого снимали клипы? Вот если брать клипмейкерство.
2: Если брать клипмейкерство...
0: Прям рубаните именами жирными.
2: Диана Арбенина, Эрес Рамазотти,
0: Полина Гагарина. Это вы снимали?
2: А, нет.
0: Шер, нет?
2: Нет, я снимал другого.
1: Полина Гагарина, да?
2: Полина Гагарина. Да я фактически всем нашим артистам.
0: В общем, друзья...
1: Легче было назвать тех, кто не работал с Алексеем.
0: Вот, скажите, пожалуйста, никогда не задевало то, что обычно режиссеров, тем более в клипах, это короткое видео, которое как раз именно направлено на то, чтобы высветить артиста, подсветить, вот, мало знают. Вот, вас, ну, нет или да?
2: Ну, кто на что учился, я же не бьюсь в артиста. Мне наоборот нравится, что я могу спокойно ходить по улицам и наблюдать за людьми.
1: Да, Алексею нравится быть таким серым кардиналом, но в то же время знать, а вот это создал я. А вот здесь вот я поработал. А вот тут вот.
0: А насчет вдохновения, скажите, знаю, что вы там гуляете с собаками по там лесным дорожкам и прочее, прочее. А из чего может родиться, какой-то образ или желание что-то создать и запечатлеть, ну вот в руках творца, в вашей голове, скажите, в ваших чертогах разума?
2: На самом деле очень много разных мыслей в голову лезут, я иногда даже не сплю. Но потом я их выбрасываю, но они остаются. Вот, где-то у меня все-таки есть такая диск памяти. Вот. А так, конечно, когда я работаю с музыкой, я музыку вижу картинками.
0: Вот, хотел спросить, да.
2: И рассказываю то, что я чувствую. Для меня очень важны инструменты, для меня важна история, о чем песня. Бывали клипы, конечно, не без понимания, о чем песня.
1: Но... А вот, кстати, это всегда ли это нужно? Потому что мне кажется, что клипмейкер может вот какое-то свое видение вот так вот наложить, скажем так. Вот точно так же, как режиссер, иногда читая сценарий, он совершенно по-своему, да, его интерпретирует. И не возникает ли, ну, каких-то творческих конфликтов с исполнителями там?
2: Смотрите, если мы говорим про музыкальное видео — это реклама для песни, это реклама для артиста, поэтому нужно делать что-то интересное, чтобы бахнуло, чтобы это каким-то образом затянуло зрителя. И в данном случае, вот, допустим, опять же, Диана Арбенина, я ей снял до этого клип «Рингтоном», потом она ко мне обратилась, и я, значит, предложил историю, говорю, вот так, и ты мне поешь. И я снял секунду назад.
0: Ма!
2: Да.
0: О!
2: И,
1: ух ты!
2: И она согласилась. Мало того, она даже нашла время на финальный кадр, когда мы взрывали машину. Вот, приехала и из леса наблюдала за всем за этим, пока горел дублер. Ну,
0: ладно, Диана Сергеевна, окей, любим вас, вы же знаете.
2: Да. И она сказала: Голубев, я тебе доверяю, поехали, погнали, снимаем. И вот она вот этим меня как бы подтолкнула. Или когда, допустим, я делаю реконструкцию артиста, то есть я его переламываю, переделываю, чтобы его по-другому показать зрителю. И это нужно, опять же, для того, чтобы впоследствии эта песня продавалась. Все вокруг денег, друзья.
1: На этой оптимистической ноте мы уйдем на музыкальную паузу и продолжим дальше о высоком.
0: А в гостях у нас Алексей Голубев.
3: Наше радио.

0: наше все.
1: В общем, возвращаемся в эфир. Возле меня Дмитрий Ленский и Алексей Голубев. Я в окружении прекрасных мужчин сегодня. Алексей, хочу немножко вернуться к теме нашей передачи. Подскажите, а что для вас, собственно, красота? Вот красота в кадре, которую вы видите, или которую видите еще задолго до кадра в своем сознании. Что для вас значит сделать красиво?
2: Ну, в первую очередь, это свет. Как свет поставить? Есть такой анекдот.
1: О, слушайте, расскажу анекдот. Раз уж такое дело, ну просто два оператора встречаются. Старых друг, да что ты смеешься? Два оператора встречаются, один другому говорит: слушай, а у тебя эта жена красивая? Он говорит: ну, это, смотря как свет поставить.
2: Да. Да, вот я как раз именно так и ответил. Я на самом деле, опять же, возвращаясь, ваш вопрос похож на то, где я беру вдохновение. Я все очень просто. Я иду по улице, вижу ландыши, мне нравится. Я их взял в коробочку, сложил и пошел дальше, ну, то есть в свою головную черепную. Вот, а опять же, допустим, сидел, я нашел касаток в одном океанариуме далеко-далеко за океаном. И вдруг понял, что и как нужно делать шоу Полины Гагариной. Вот, я не знаю, как это работает. Я увидел плачущую бабушку.
3: Угу. И вспомнили Ольгу, да?
2: И у меня...
1: Это вот сейчас вообще...
2: Родилась маленькая киноистория. И вот оно вот так. Угу. То есть я сижу за вами, сейчас наблюдаю, когда-нибудь вы появитесь у меня в кадре. Вот.
3: Я надеюсь, не в роли Каркуша из Степаши, нет? Я боюсь иногда таких вещей.
2: Но я же не мультипликационный режиссер.
3: Так и они тоже, да, вроде бы как не совсем нарисованы. Я хотел еще, знаете, чего спросить? В общем, в качестве режиссера, скажите, вы же всегда видите картинками, вы сами это уже подтвердили.
2: Да.
3: Почему очень часто переснимаются одни и те же сюжеты? Вот почему возникает такое желание разных режиссеров? Где-то там у нас 350 вариантов Анны Карениной. У нас есть 800 миллиардов там еще чего-то. Зачем это делают режиссеры? Ведь если, допустим, там Бондарчук, отец, снял что-то, ну, там какую-то классику классную, «Войну и мир», нафига потом это все дело переснимать? Зачем это делается? Вот почему каждый режиссер видит совсем по-другому, если автор описал вот так, как нужно? Мне как автору это важно знать.
2: Ну, во-первых, автор вряд ли бы согласен был с режиссером. Обычно авторы всегда спорят с режиссерами, потому что невозможно все произведение раскрыть так, как миллионы зрителей его видят, читая. А вопрос такой хороший, на самом деле, для чего нужны ремейки? Ремейки нужны и необходимы для того, чтобы с историей знакомилось новое поколение. Потому что новое поколение не будет смотреть сейчас то, что было снято.
1: На самом деле, да, это отдельное.
3: Я сейчас об этом не думал.
1: Потому что, действительно, я совсем недавно смотрела один и тот же эпизод. Просто делали специальный такой коллаж для сравнения Анны Карениной, да?
3: Кстати, да.
1: Самойлова и Лановой. Затем тот же эпизод Боярская и... Ну, кто играл вместе с ней? Не помню точно. Матвеев, да, кажется? И американская версия, там, где Кэри Найтли играет. И, собственно, ну, это вообще вот именно в плане видения и в плане стиля и целевой аудитории, которая будет это смотреть, это просто три разные целевые аудитории. Поэтому, действительно, чтобы попадать опять уже в современное сознание, нужно снимать заново, действительно.
2: Совершенно верно. А трагедия одна. Все вроде как разное, а принципы желания и все остальное, оно остается. Mm-hmm. Я буквально стал пересматривать старые и советские, и американские фильмы. И поражаюсь, насколько раньше была проработана драматургия. Невероятно. То, что сейчас у нас прячется за спецэффектами, а там это была прям работа, тонкость, игра. И, конечно, очень хочется как раз таки вот немножко стариночки вернуть.
1: Угу. Очень хочется еще сейчас один вопрос вам задать, но нам нужно уже уходить на музыкальную паузу.
3: Мы очень скоро вернемся, друзья. В гостях у нас режиссер и клипмейкер Алексей Голубев.
0: Наше радио.

0: все».
1: В эфире программа «Наше все», рубрика «Нескучный поэт». У нас в гостях Алексей Голубев. Алексей, поскольку у нас тема «Красота», да, мы к ней возвращаемся периодически. Вот я хочу задать вам такой вопрос. Почему, Алексей, напомню, режиссер, продюсер, клипмейкер, почему в старых фильмах, ну, скажем, тот же «Старый Голливуд», да, был всегда акцент на красоте лица, и актрисы действительно заморачивались, чтобы сделать их кадры красивыми. Действительно, так был выставлен свет максимально, настолько. Почему сейчас это, ну, не то чтобы не актуально, вообще нет такой задачи сделать актрису красивой? Как-то даже, я бы сказала, в некоторых фильмах даже наоборот стремятся как-то максимально подчеркнуть возраст, морщины и так далее. Как вы вообще относитесь к этой тенденции и что вы скажете на этот счет?
2: Ну, смотрите, изначально, если вы помните, кинематограф – это движущие картинки, это движущие фотографии. Много-много-много было кадров, и лошади побежали, все красиво отвели.
1: Но... Сказали лошадь, вспомнили про наш проект.
2: Я специально знаю.
1: У нас небольшая ремарочка. У нас с Алексеем вышел проект на платформе «Кион», второй сезон скетч-сериала «Лошадь Пржевальского». Так что, пожалуйста, смотрите, кому интересно.
2: Так вот, изначально фотография – это художественное видение, да, это свет, это фотограф, который заморачивался, а фотографы учились у художников. Так же, как Тарковский, он же не просто брал композицию, да, он же и изучал, каким образом свет видел художник. Поэтому, отвечая коротко сейчас на ваш вопрос, все зависит от жанра. Если мы делаем романтическую комедию, например, нам нужна красотка, желательно блондинка, желательно немного похожая на Мерлин Монро, вот с такими хлопающими глазками, вроде как такая себе, и какой-нибудь не очень как бы красивый мужчина, у которого есть шанс побывать с этой красоткой. Вот это как бы наслойка на той самой драматургии, чтобы картину продать. Mm-hmm. Если мы снимаем фильм «Мать» или еще что-то, нам нужна героиня, которая всю ночь не спала, чтобы войти в кадр.
1: Mm-hmm.
2: И она, значит, под грузным, тяжелым небом, такая должна, чтобы прочувствовать все ее морщины. Морщины же — это летопись.
1: Ну да. Но я сейчас вот не говорю о такой задаче. Это понятно, когда нужно показать усталость, прожитые годы, страдания и так далее. Я говорю о тех моментах, когда, казалось бы, это неуместно подчеркивать. Вот, ну, то есть, скажем, героиня должна выглядеть привлекательной, но в то же время такой задачи не ставится. Мне кажется, сейчас, ну, вы же не будете отрицать, да, что...
2: Нет, я не буду отрицать. Скажем... Это вопрос по большей части к операторам. Если мы говорим, допустим, про какие-то многосерийные фильмы, когда очень мало времени на съемочной площадке именно на отснятый материал, не 3-6 минут, как в кинематографе это происходит, а нужно снимать 12 минут, тогда уже пофигу, главное снять, потому что сзади стоит продюсер и бьет палкой по голове.
1: Ну, в общем, коммерция убила красоту.
3: Убила красоту, получается.
0: Наша реклама.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше все.
4: У нас на самом деле очень хорошая операторская школа. У нас есть ребята, которые делают потрясающие портреты. И реально, чтобы снять актрису хорошо, на это нужно больше времени на свет.
5: Времени, да.
4: Угу. Помните, я с этого начал?
5: Помню, конечно.
4: Да. Вот, поэтому,
5: а время – деньги.
4: А время – деньги.
5: Вот.
4: Если в клипах я могу себе позволить большую часть съемочного периода потратить на портреты, потому что лицо тоже надо продавать.
5: Все, ну, в клипах знать. Это особенно, мне кажется, это прям задача это номер один. Да.
4: И тут как раз очень важно показать лицо. А в кино еще есть режиссеры, которые хотят вот именно драму снимать, и чтобы вот грязь из-под копыт и все остальное.
5: И все такое натуралистичненькое, да?
4: Да, и не забывайте, если мы говорим про российский кинематограф, у нас же всегда был свой стиль, там, советский вначале, потом был новое русское кино и так далее. И мы все равно ближе к... мы хотим выглядеть как американцы, но мы больше европейцы в этом отношении, а еще даже и более восточные люди. Потому что очень любим сказки.
5: Да.
4: У нас свой стиль. И свой стиль в игре. Вот есть французское кино, вот французское, бельгийское.
5: А как бы вы его охарактеризовали? Вот какой он?
4: Наше?
5: Русский стиль, да.
4: Ну, нет, русский стиль я могу, это уже характеризовано. Русский стиль. А вот именно наше российское кино, оно сейчас в поиске себя. Это 100%, потому что мы видим, как жернова перемалывают большое количество команд в данный момент, потому что был такой всплеск в кинематографе несколько лет назад, и вот он сейчас у нас затихает, и будут вырастать уже те картины, которые должны будут жить.
5: Ну хорошо, вот есть, допустим, такое мнение, что было такое абсолютно аутентичное советское кино, да, которое, ну, в общем-то, гениальные фильмы, многие снятые в советский период, которые, собственно, убила перестройка и убил развал Союза, потому что до этого мы делали что-то наше, ну, может быть, по картинке не идеальное, но это было по содержанию очень крепкое. И то, что мы пересматриваем, цитаты знают все.
4: Да.
5: Собственно, уже, может быть, новое поколение не знает, но, кстати, я знаю, что и они знают. Вот. А потом, то есть, мнение есть такое, что мы уже стали вроде как подтягиваться к Западу, пытаться как-то так им подражать. Не получилось дотянуться, но а свое потеряли.
4: Но,
5: вот
4: смотрите.
5: Есть у вас такое ощущение или
4: у меня есть очень четкая теория. Во-первых, изучая историю кинематографа, именно российского советского кинематографа, когда ставились задачи и режиссеры принимали решение, каким образом они эти задачи будут выполнять, не теряя еще художественный, как говорится, замысел. Потому что мы же понимаем, что существовала определенная агитбригада, которая говорила, нужно так делать. И это все должно было пожениться с художественным решением, отсняться и выйти в прокат. Ну, допустим, забыл, как называется картина, на целину всех отправляли. Опять же, девчата, да? Вот там на самом деле внутри очень много того, что наши режиссеры подсматривали у американцев, потому что американцы

0: наше все. Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Итак, друзья, это «Нескучные поэты», «Наше все», а «Наше все», как-то, знаете, у нас тема на тему перешли мы. Здесь Ольга Ершова, Дмитрий Ленский, и у нас режиссер, клипмейкер, продюсер Алексей Голубев. Вот, человек, который работал и с нашими музыкантами, нашими в плане формата нашего радио, вот, и с импортными, которые в формате всего мира, вот, делали там миллионные продажи дисков и так далее.
2: С фирмой.
1: С фирмой, и с теми, кто хочет быть фирмой.
2: Но подождите, сейчас у нас уже наша фирма, вот так.
1: Наша фирма.
2: Вот так вот.
1: Наша
2: фирма.
1: И мы, в общем, в прошлом выходе немножко коснулись того, что советское кино там несло с собой цель не только пропаганды, но и как-то это все, в общем, вместе сочеталось, и в итоге выдавался очень хороший продукт. И я уже начал замечать такую вещь, и я думаю, что любой, как бы, человек, думающий, видящий, вот, понимает, что чем время сложнее и чем менее открыто ты можешь говорить, по сути дела, переходя, ну, не совсем на язык Эзопа, да, но, вот, тем не менее, есть какие-то вещи, которые нельзя рассказать, но их можно обсказать. И давайте так, честно, цензура. Вот она сейчас стала появляться, будем честными. В этом, как мне кажется, как ни странно, то для собственно, кинематографа...
2: Это очень хороший,
1: да,
2: плацдарм.
1: Вспомните поэтов-шестидесятника. Вспомните, как они шли, как они...
2: А советские фильмы?
1: Да.
2: Мне очень понравилась фраза одного моего знакомого, я ее запомнила, что творчество должно пробиваться сквозь тернии, как травка через асфальт.
1: Как интересный ваш знакомый. Кто это? Поэт, наверное, Олька, да?
2: Да, поэт в душе.
1: Вы сейчас же придумали.

0: да, только что эту фразу?
1: Нет.
2: Но опять же, рок-музыка, друзья, мы же понимаем, рок-музыка меняла ход событий, и почему запрещали музыкантов, почему они выступали по подвалам и так далее, и все равно становились великими.
0: Да.
2: И, ну, мне кажется, что когда происходит именно творческая борьба, я без вопроса, простите, влез.
0: Все, Алексей, пожалуйста, да.
1: Собственно, как к обсуждению.
0: Это на троих, конечно, да, все.
2: Тогда, наливайте. Тогда начинают работать молекулы мозга и придумывать новые решения, чтобы все, как говорится, собрать и сказать. Я, конечно, очень скучаю по тому, что когда-то были культовые фильмы, вот, а сейчас почти их нет.
0: Кстати, в режиссуре, вот скажите, пожалуйста, вот я хотел вас спросить. Вы же, естественно, видите картинками, это мы уже обсуждали. А насколько красота условна в понимании режиссера? Допустим, у разных режиссеров разные музы. И они не всегда могут быть, ну, коль уж мы разговариваем про, в общем, красоту, они не всегда могут быть красивы в классическом понимании «Золотое сечение», там Белла Хадид и прочее. Они же могут быть странные, какие-то с изъянами. Вот как режиссер видит эту красоту в человеке, в людях, неважно, там, возможно, в предметах, в животных, и потом заставляет нас ее видеть? Как он может транслировать ее? И насколько она условна все же?
1: Вы сейчас, Дмитрий, на такую скользкую дорожку ступили, сказав, что...
0: Я сказал слово «лошадь». Животное. Про лошадь я могу сказать, Ольга?
1: Про лошадь можно.
0: Вот.
2: Если проще, вы говорите о том, что есть красивые актрисы, а есть...
0: Я не только про актрисы.
2: И актеры, хорошо.
0: Да, ну есть дом красивый, а дом какой-то страшный. Его можно так показать, что он может выглядеть, вот видите, можно даже в чем-то ущербном видеть красивое. Понимаете?
2: Так это же фактура называется. Я, допустим, мне очень нравится кирпичная кладка, мне очень нравятся деревянные покосившиеся дома, потому что это...
0: Вам бы очень моя дача понравилась.
2: Это тоже характер, да, но для того, чтобы мне туда приехать на дачу со съемочной группой, я должен понять, кто тот, кого должен убить. Или наоборот, можно сжечь этот дом. Ну, по-разному можно подойти к вопросу. А сама по себе красота, она же дополняется. Вы же понимаете, что, допустим, девушка может накрасить глазки, губки, она уже другая. Не как была вот только что утром. Так?
0: Ну да.
2: Да, а если вот, допустим...
1: А
2: вот...
1: это еще зависит от того, как она себя подает.
0: Конечно.
1: Какая у нее прическа. Может, она носит не ту одежду, которая, допустим, ее раскрывает ее красоту.
0: Вот, да. Или там соп морковного напилась и стала оранжевой. Знаете, как же бывает в жизни.
2: Как я вас запутал, да? Это только малая часть ответа на ваш вопрос. Детали. Детали очень важны. Всегда важны детали. Нет некрасивых людей, нет некрасивых домов. Есть дома, допустим, тут в Москве есть районы с такими большими серыми постройками, по-моему, это 80-е годы. В этом что-то есть такое гнетущее.
0: Очень.
2: Но в то же время я понимаю, что туда я могу поселить классную историю. И...
0: Это будет в жанре хоррор?
2: И нет, хоррор это не там. Вот хоррор это как раз, скорее всего, ваша дача.
0: Да, спасибо. Это я так и думал. Да, я с этим пытаюсь бороться. Нет, я не про это говорил. Вот смотрите, это нам не всем кажутся красивыми одни и те же люди, допустим, да? Я вот могу западать на вот такой определенный типаж, могу на такой. А у вас, режиссеров, у вас есть возможность, когда вы можете транслировать свой взгляд через экран, и, допустим, вы, ну, я бы в жизни, может быть, не посмотрел на, ну, там, на вот эту фактуру, или, там, допустим, на эту актрису, а вот вдруг под вашим углом зрения, я бы понимаю, какая интересная, какая
1: изюминка. Не посмотрел бы на эту фактуру.
0: Да, на эти кирпичи.
1: Мне кажется, что вот есть еще такой момент, вот режиссер должен любить своего артиста. Вообще, между ними должна быть любовь. Вот когда эта любовь есть, это видно. Знаешь, это видно, на самом деле. Вот. И если есть в режиссере вот эта любовь к артисту, а она через любовь к своему делу появляется автоматически, то все будет красиво.
0: Итак, друзья, я остаюсь на своем, при своем мнении, что все же красота – это условное понятие, и каждый ее видит по-своему. И абсолютно права была, сейчас Ольга напомнит нам имя этой женщины, которая произнесла эту фразу «красота в глазах смотрящего». Ольга знает, она с ней была лично знакома.
1: Конечно.
0: Ольга, скажем спасибо нашему гостю, вот замечательному, с которым тебе посчастливилось поработать, и ты тоже рассказала, что у вас был очень хороший проект, называется «Он лошадь Пржевальского». Посмотрите, пожалуйста, это скетч-комедия.
1: Да, веселый.
0: И где находится кинотеатр «Киоск»? iTunes, да?
1: Да.
0: Там можно посмотреть.
1: Платформа.
0: Да. Вот, Алексей Голубев, спасибо большое вам. Больше творите, все, больше ничего не могу сказать. И в плане творчества оставайтесь голодным, чтобы постоянно хотелось еще.
2: Спасибо, я как раз худею.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
0: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в белорусский город Брест. Председатель Госдумы примет участие в работе Международного форума союзного государства под названием «Великое наследие. Общее будущее». Пленарное заседание площадки состоится 22 июня. А сегодня под председательством Володина пройдет 70-я сессия парламентского собрания Союза Беларуси и России. Графики отключения электроэнергии ввели в районах Крыма из-за аварий на энергетических объектах, передает пресс-служба предприятия «Крымэнерго». Масштаб ограничений не уточняется, идут аварийно-восстановительные работы. Ранее компания сообщала, что южная, северо-западная и центральная части республики обесточены. Местных жителей призывали на время ликвидации аварии в электросетях отключить избыточные электроприборы, включая кондиционеры. Госнефтекомпания Азербайджана обнаружила повреждение подводной нитки «Азнефти». Из-за этого произошел разлив вещества в Каспийском море, сообщает пресс-служба госкорпорации. 19 июня в районе пляжа Дюбинди нашли следы загрязнения. В ходе обследования акватории было выявлено нефтяное пятно. Диагностика установила, что его источником стал один из подводных нефтепроводов. На конструкции были обнаружены механические повреждения. Предположительно, их мог нанести якорь. Компания создала оперативный штаб, ситуацию взяли под контроль. Специалисты занимаются очисткой акватории и прибрежной зоны. Новый подход к установлению скоростных ограничений на дорогах разрабатывают в России, сообщили в пресс-службе Минтранса. Ведомство разрабатывает рекомендации совместно с профильными структурами. В документе закрепят правила определения оптимальных режимов с учетом реальной интенсивности движения, состояния дорожной инфраструктуры и особенностей прилегающих территорий. При этом положения будут иметь рекомендательный характер. По итогам их использования будет сформирован конкретный порядок введения ограничений скоростных режимов. Принятие рекомендаций запланировано на следующий год. Показатель доверия россиян к государственной системе здравоохранения достиг исторического максимума и составил 89%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Отмечается, что за последние 5 лет показатель увеличился на 35 процентных пунктов. Наибольшим доверием у граждан пользуются врачи общей практики, показатель составил 83%, а также ученые и фармацевты 39% и 30% соответственно. Самую высокую в мире статую, посвященную футболисту Лионелю Месси, открыли в Аргентине. Монумент возведен в городе Кутралько. Спортсмен изображен стоящим на коленях с вытянутой вверх правой рукой. Рядом с ним располагается кубок чемпионата мира. Созданием статуи занимался местный скульптор Альдо Бераиса. На возведение памятника ему понадобился год. Месси – уроженец Аргентины, он считается одним из лучших футболистов всех времен. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто, набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться. С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

Наша реклама. Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
1: 14+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я совершенно

0: Наше радио.
1: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

заменить лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошка лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную

сяду, тупой как глобус, и как законченный поэт уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Просто проваливай. Я не хочу разговаривать. Не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти. Но у меня уже нету сил. Я ухожу.

0: Я не хочу разговаривать. Просто проваливай.
1: Наше радио. Музыка поколений.

0: Наша реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Этим летом город Болгар. Новый рок-фестиваль Поволжье под открытым небом. Хранители. Чиж и компания. Мельница. Нейромонах Феофан. 8 часов живой музыки. Хранители. 27 июня. Татарстан. Болгар.
3: Возрастное ограничение 6+.
0: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио. Сделано в России.
5: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которая склоняется большинству историков, связано со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
6: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
0: Шрай.

0: Наша реклама.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

ящик комода и кожаный мяч запрятан в чулан. Сегодня не так

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар» Казань от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама.
6: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
7: Солнце в синих небесах.
6: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. О, билетон по ГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
8: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
8: Наша.

регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

жили мне в этом стране. Смотрим за жилом. Мне, я рад. Никто не знает, что стало.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.

Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске сразу аж четыре команды. Eternity Essence, My Four Souls, Her Little Toys, Blood Drops, называется композиция Zero. Разноплановые металлические банды собрались специально для создания сингла, рассказывающего о принятии мира со всеми его красками и гранями, потому что настоящая красота рождается не в безупречности, а в естественной неповторимости каждой минуты. Золотые слова и песня услада для ушей. Низкий поклон авторам. Сегодня в планах заседания нашей музыкальной гостиной. Защищаем личные границы. Что говорить, когда к нам ломятся непрошенные гости? Развиваем внутренний туризм. Так ли хорош Петербург белыми ночами?

0: Прямо же сейчас новая работа Call the Vatican, вокалист коллектива и вокал слэма.
1: И шаурма, как это правильно, у нас тут вот это, шаверма.
0: Само собой, речь зашла про судьбы отечественной тяжелой музыки, есть понятные проблемы, но в целом, если сухо резюмировать его ответы, в России имеются прекрасные музыкальные коллективы, творящие в тяжелых жанрах, ничуть не уступающие зарубежным коллегам. Ну и терпение и труд все перетрут. Добавлю от себя, уверен, не за горами тот день, когда по-настоящему альтернативные группы будут собирать огромные площадки. А пока мест...
2: Сейчас будет потяжелее.
0: Call the Vatican. Маски. Маски.

0: Ватикан. Маски. Жесткий
1: диск. Владислав Шамин и все-все остальные, не покладая рук творящие в прекрасном музыкальном коллективе «Ермак», продолжают удивлять красотой. Не скажу, что это исключительное явление, нежные духовые в тяжелой музыке, но все же а. Не так часто это можно встретить, б. Еще реже это получается хорошо. В новом треке «Ермака» все сложилось и получилось. Ну а Владислав, после того, как обрезал бороду до колен для клипа «Не забывай», новую, я погляжу, так и не завел.
0: Жесткий диск.
1: Ермак, нас нет.

0: Ермак, нас нет. Простите мне, конечно, мою лексику. Офигенный трек.
1: Жесткий диск.
0: Ростов-на-Дону у нас дальше. Овербрейк. Парни не так давно дропнули сингл «Резистор». Я его ставил. Он немного, вроде бы, выбивается из эстетики группы, если тут уместны такие слова. Впрочем, думаю, что уместны. Сами музыканты, предваряя новую работу, которую мы сейчас заценим, пишут: «Потанцевали под прямую бочку и хватит. Мы дадим вам увесистый мясной дроп для вырыва в лето». Ну а лейбл добавляет: «Дизреспект, звуковой террор на расстоянии удара в декорациях киберпанк-гетто». Давайте скорее заценим эту вещь.
1: Жесткий диск.
0: Overbreak, Disrespect.

0: Break, Disrespect, кайф.
1: Жесткий диск на нашем.
2: С юга на север, вашему вниманию, группа «Нейрополис», которая выпустила пластинку «Петербургские слезы. Мертвых собак лай» так рассказывает нам про артиста. Путь «Нейрополис» не избит. Музыканты ведут слушателя маршрутами трамвайной тоски, заглядывая в самые темные дворы-колодцы, где все мысли в голове отражаются эхом. От нового альбома физически тянет ледяным сквозняком обводного канала и гарью бесконечных папирос, выкуренных на мостах. Главным козырем «Нейрополис» всегда была и остается поэзия, которая здесь окончательно оформилась в самостоятельную художественную единицу, не уступающую саунду по силе воздействия. Я выбрал заглавный трек, давайте же его слушать.
1: Жесткий диск.
2: «Нейрополис», «Петербургские слезы».

0: «Петербургские слезы», трек от группы «Нейрополис».
1: Жесткий диск.
0: И снова на юг, в Краснодар на этот раз.
1: Нам пишут.
0: Название коллектива «Sell Numbs». Название трека «Беги». Краткая информация. После релизов «Изнутри» и «Смертельный шедевр», а также выхода одноименного клипа «Изнутри», «Sell Numbs» продолжают формировать собственную мрачную неоготическую эстетику, объединяя тяжелый саунд, киберпанк, визуал и внутреннюю эмоциональную напряженность. Новый сингл становится очередным шагом в развитии концепции группы. Это не просто песня о движении вперед. Концепция релиза строится вокруг преодоления внутренних ограничений, борьбы с собственной пассивностью и попытки сохранить себя в мире постоянного давления и эмоционального разрушения. Беги, пока ты еще можешь бежать.
1: Жесткий диск.
0: Sell Numbs. Беги,

0: Silnams, трек называется «Беги».
1: Жанра.
0: Да, меняем. Далее у нас группа Dramatics. Вот что Кать Dramatics рассказала коллегам из программы «За сценой» про эту песню.
2: Песня «Жди меня» — это песня о людях, которых мы продолжаем ждать даже тогда, когда кажется, что все уже закончилось. О надежде, которая сильнее времени, и о свете, который остается внутри, несмотря на боль.
0: Я давно и с большим удовольствием слушаю Dramatics и рад был личному знакомству в рамках эфира нашего в Петербурге с Екатериной. И, конечно же, с удовольствием разбавлю суровых металлистов этой мощной, но нежной композиции.
1: Медляк вечера.
0: Dramatics, «Жди меня».

Dramatics. Трек называется «Жди меня». Алексей Солдатов, голос коллектива Myself, как-то в одном из интервью отметил, что лично для него в любом треке крайне важна вокальная составляющая. Пусть гармония будет из двух или четырех аккордов, главное, чтобы вокальная мелодия была красивой и запоминающейся. Не стану спорить, тоже люблю, когда голос используют не только лишь для озвучивания текста, но и как еще один инструмент. И, кстати, у группы Myself с этим никогда не было никаких проблем. Послушаем их новый трек. Myself, зверь.

письменность – одна из форм существования человеческого языка. Без письменности нет и национальной идентификации. Не было ее и у нас, пока Кирилл и Мефодий не организовали независимую от германского епископата славянскую церковь и не перевели часть богослужебных текстов на славянский язык. Для этой цели они разработали специальный алфавит, названный ими глаголицей. Иногда братья использовали греческие слова, там, где не находилось аналогов среди слов славянских. В процессе этой работы они и сотворили литературный язык, который был понятен всем славянам. Именно этот язык ныне известен как старославянский. Вот и в нашей истории глаголица сыграла важную роль. Змей Горыныч, всем писать глаголицей.

0: Змей Горыныч,
1: всем писать глаголицей. Внезапно. Несуществующая рубрика «Угадай группу» по комментариям в соцсетях группы. Прикольный трек с очень глубоким философским налетом и подтекстом, с кучей вопросов, которые каждый из нас когда-нибудь в жизни сам себе задавал, но редко получал ответы от кого бы то ни было в окружении. Фирменное звучание, но в этот раз мне очень нравится аранжировка и сонграйтинг. Ничего лишнего, но не скучно, очень лаконично, сложно, но кажется простым. Ну, это уже сильно лучше. Вначале норм, отсылка на Корнов. Ваши варианты? Время пошло.
0: Жесткий диск.
1: Таймс-сквер. Три дороги. Последний круг.

0: Таймс-сквер. Три дороги, последний круг. Мощь, ничего не скажешь.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Импульс». Название трека «Раз и навсегда». Краткая информация. Мы свидетели восьмой струны и адепты ордена винтажных синтезаторов. В принципе, нам достаточно.
1: Жесткий диск.
0: «Импульс. Раз и навсегда».

0: Трек «Росы» навсегда, и на этом, к сожалению, место на жестком диске на сегодня, увы и ах, закончилось. Огромное спасибо всем за внимание. Напоминаю, все выпуски программ после эфира на следующий день можно найти на нашем сайте nash.ru в разделе «Подкасты» и слушать в любое удобное время. И помним о самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!
1: Жесткий.

0: регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
7: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

бурые пятна на потолке, полоска света под дверью. Душное утро без четверти шесть, тени на стенах резчат. И кто-то ходит в соседней комнате, передвигая вещи. Кто-то ходит в соседней комнате, позвякивая ключами, оставляя повсюду свои жирные отпечатки. Может быть, это борцы за все, может, смотрители трещин. Кто там ходит в соседней комнате, передвигая вещи? То ли просто расчетный час, то ли конец истории. То ли они проверяют капканы, то ли метят мою территорию. Потрескивает, раскаляясь, плита, пощелкивают клещи. Зачем они ходят в соседний

знаю к чему, да это теперь и не важно. Просьба освободить места больше ничего не покажет. Приметы не врали, прогнозы сбылись, сны оказались вещами. И вот кто-то ходит в соседние.

Не сомневаюсь, они пришли, чтобы остаться. Мне уже почему-то не хочется петь, думать и размножаться. Я мог бы стать Буддой или Досадом, а то и чем-то похлеще.

Средство регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.